0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культурного депрограммирования и

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
1: Среда.
3: 23. 23.
4: Сентября.
1: Сентября.
5: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня среда.
1: 23.
2: 23.
3: Сентября. Сентября.
4: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левой, левой. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

закончить. Первое упражнение – подтягивание. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз.

это туловище с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот, прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре.

клон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение.

0: пузыри. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз.
1: На всей земле.
0: Довольно.
1: Крепнут, дружба.
0: И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Подними руки вверх, если готов. Опустите руки, выдохните. Еще раз. Стоп. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к сложным процедурам. Всего хорошего.

разбираться в том, где их действительные, надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизаторские цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

0: Что такое Холокост?
1: Холокост – праздник.
0: Что там, что в нем происходит?
1: Радуются все.
2: Радио Анонимус.

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

0: 奏啊，莫这个，那三毛这里，我全部开莫这个，你要怎么那么那个我那么那个我全部这个是。
1: Радио Анонимус.

Уи – это великий диджей, и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был Уи. Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда. 23 сентября.
4: Сентября.
5: В Москве 11 часов.

Долбали, нам мешали сдаваться, было страшно неудобно. Более умные люди говорят, да что же в самом деле, черт побери, ну вставьте туда пару развивающихся знамен, и все будет в порядке. А нам было это точно делать.

вот когда у них есть бизнес ордена, они могли эти ордена нацеплять и идти бороться с службой. Да и то, честно говоря, плохо себе представляю, как они это делали. Ведь цензуры не существовало. Такого понятия не было. Это было за пределом знаний простого человека. Значит, это где-то кто-то, какой-то таинственный сендер. Не только имя.

0: всегда будущее интересовало больше, чем прошедшее и даже настоящее.
1: Син каже батько: «Тато, чортлі за хату! Не біда, синку, аби не москаль!»

0: Сегодня среда.
1: 23.
2: 23.
3: Сентября.
4: Сентября.
5: А в Одессе 12 часов дня.

Во времена достославные жили на Руси два брата, Рукоблуд да Малафей. Проснулись они как-то пригожим ясным утречком, вышли на крыльцо, посмотрели вдаль, да и решили пойти по белу свету. Себя показать, потешиться, да удами срамными с мужиками помериться.

падаль-то какая на земле творится. Срам да стыд рука об руку идут. Плешь с елдою да сикелем. Да за ними люди толпами. А правдушка пыльем поросла. О святой Руси матушке, чистой помыслами да деяниями. Эх, гуляй, малафья!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
0: Среда.
3: 23.
1: 23.
2: Сентября.
4: Сентября.
5: 13-та година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?

микробами я весь саганутый. Я справку достал, что я стебанутый. Под целыми микробами я весь саганутый. Я справку достал, что я стебанутый.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой, сука!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

0: Сегодня среда.
1: 23
2: сентября.
3: Сентября.
4: 14-та година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

0: сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
1: 23.
4: 23. Сентября.
5: Сентября.
6: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
7: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

я весь саганутый. Я справку достал, что я стебанутый. По целыми микробами я весь саганутый. Я справку достал, что я стебанутый.

чё, долбоёб, сука? Какой же ты боц, блядь? Когда ты умрёшь, сука?

0: Сегодня среда.
1: 23 сентября.
2: Сентября.
3: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: Что такое Холокост?
1: Холокост – праздник.
0: Что там, что в нем происходит?
1: Радуются все.
2: Радио Анонимус.

Радіо цікаве.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда.
2: Среда.
0: 23.
1: 23. Сентября.
0: Сентября.
3: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

0: Представь, если бы у тебя не было срки. Куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор. Расширяйся, расширяйся до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно.
1: Радио, анон ФМ.
0: Приступим! Приступим!

0: Сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома Ранеток диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио Анонимус.
1: Чё, записалось?

0: Сегодня среда.
1: 23 сентября.
2: В Москве 21 час. Вы слушаете Радио Анонимус. Лучше, конечно, впереди.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
2: 23. 23.
1: Сентября.
3: Сентября.
4: В Москве 10 часов вечера. Пора баиньки. Если вам, конечно, еще нет 18.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой, сука!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

0: Что такое Холокост?
1: Холокост – праздник.
0: Что там, что в нем происходит?
1: Радуются все.
2: Радио Анонимус.

0: Сегодня среда.
1: 23.
2: 23.
3: Сентября.
2: Сентября.
4: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

0: О чем ваш эфир?
1: Все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио Алые.

0: time, weather, and...
1: Highways!
0: Pass. Case of...
1: That's
0: the various...

0: Сегодня четверг, ой-ё!
1: 24
2: сентября.
3: Сентября.
4: В Москве час ночи.
5: It has...

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 24 сентября.
2: Сентября.
3: Український час, 2 година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними встали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.